Ein Dach, da weiß es sich gleich. Got off the bigger to cut off the dance the white fire. Когда играет музыка, я не могу стоять. Моя голова начинает кивать, вот они чай. Мои плечи подергиваются, бедра начинают качаться. Бит меня зах.

Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Нет, чувак, я не хочу домой. Я хочу еще немного потанцевать, это не преступление. Давайте танцевать всю ночь напролет.